0: 犹疑不定。原来还是不能把希望完全寄托于他。
1: 我知道，所以我已从黄埔和大元帅府铁甲车队抽调了一批党员和团员作为骨干，与李济深的第四军合作，成立了一支独立团，团长是叶挺。
2: 叶挺，那个陈炯明叛乱时勇救中山先生夫妇的叶挺。
1: 没错，他在莫斯科学习期间就已经秘密入党了。
0: 本来果然独具慧眼。
2: 我们需要在各方面都做好应对。眼下，国民党二大新将召开，参会代表中，我党占1/3，左派占1/3。我们的方针是要扩大左派，孤立中派，打击右派。
1: 你上周不是跟上海汇报了吗？怎么回复的？
2: 没有回复，一定是老头子又开始犯糊涂了。
0: 年年，一定要向中央阐明问题的严重性。
2: 我会继续汇报的，
3: 吴廷刚先生，我可以明确的告诉你，不可能。共产国际要我们不能突出我们自己的领导地位，我们已经竭力照办了。现在你让我去跟西山派那帮王八蛋去谈判，绝对不可能。求他们回来参加国民党二大啊！他们是什么人？一群反革命分子，现在已经急得我们头上拉屎了，我们还要去田震去求他们，这是什么啊？这是胯下之辱。你愣着干什么？照实办。
4: 是对的，это унижение под промышленной силой。
5: Чен, полагаю, вы чересчур обеспокоены. Но если не попытаться урегулировать возникшие противоречия между сишанской группой и Гуанчжоу, пустить все на самотек и даже поспособствовать ухудшению ситуации, это приведет к расколу Гоминдана. Единый фронт незаменим при нынешней китайской революции. А сохранение целостного и единого Гоминдана является крайне необходимым шагом. Таково основное понимание проблемы китайской революции коммунистическим интернационалом.
2: Москва 真的知道这里正在发生什么吗？
5: Обращая внимание на ваше высказывание, позвольте напомнить вам, что китайская революция является частью общемировой революции, а коммунистическая партия Китая, в свою очередь, является филиалом коммунистического интернационала. Независимо от того, что вы думаете лично, вы должны единогласно поддерживать Коминтерн и тем самым выполнять свои прямые обязанности. Машина во дворе. Прошу вас.
4: Чен, 请吧。

0: 众所周知，党国的军事跟政治经济都密切相关。之前，王主席报告政治时，已经军事重点说过大半。现在，中正向诸位说一说，两年来军事大略，几日后，军队组织。 及方针。这两年，我们成立了黄埔军校，平定商团叛乱，二次东征，灭陈炯明，打各方军阀。民国14年，成立了国民革命军。
1: Так это он установил звание генштаба Чанчжоу
2: 2 года назад. 不知道的还以为你说那个军阀。你刚到广州，一路舟车劳顿，我已备好晚宴，给杰峰洗尘。Да не нужно идти к нему. Главное как можно раньше донести до него мнение комитета. Я в свою очередь как новый военный совет. Настаиваю на том, что вы не готовы к Северному
0: флоту.
2: Кроме того, вашей армии не хватает четкой политической организации. А то, что у генерала так много власти,
1: не слышу.
2: Да-да, я в курсе, что Бородин к нему относится оптимистично. Но я другой. Я солдат, у меня прямой характер. Да, значит, да. Нет, никаких компромиссов.
0: 国民革命军的小小成效，正是实行三民主义的成效。我观今日中国之局势，似本党之前途。现在我敢说一句，我们的政府已经有力量向外发展了。三民主义的力量。 战胜一切，国民革命的成功当不在远。革命军去年可以统一广东，今年不能统一中国。
3: 请全体代表起立，致敬蒋同志，年轻、积极、坚定，为党。

0: 谢谢你的提醒，黄埔子弟，我视如己出，实无惧寇之意，只是想例行保护你方不测。但是小沈，
1: 卫兵，
0: 周主任累了，带到隔壁房歇息。
2: 周主任，请吧。误会越大，越难收场。我看你如何自圆其说。
3: А ведь я тебе шире раньше грозил, что не будет нуждаться в компании, и что военная академия больше не нуждается в услугах советских инструкторов. Товарищ Бубнов, вам не кажется, что под шумок революции он хочет от нас избавиться?
4: Товарищ Куйбышев, я думаю, так говорить очень опрометчиво. У нас сейчас нет поводов для того, чтобы думать, что будет переворот.
5: Если мы сейчас же говорим, что Чан Ли Цзин начал революцию, мы не имеем оснований.
1: Бубнов, товарищ, по крайней мере, есть один момент, который можно подтвердить. Мы, коммунисты, не устроили революцию. Если сейчас 他污蔑我们搞暴动，这不是他的阴谋，又是什么？
4: это как, наверное, какое-то недоразумение. Разве Чжао Энлай не разговаривал с Дидешем? И прошло уже больше часа. Почему до сих пор нет результата?
6: 他说恩来不是去找蒋介石谈了吗？都几个小时了，怎么还没结果？
1: 周主任被蒋中正扣押了。什么？恩来也被扣了？
4: 我请求带兵过去，救出周主任。啊，нет, я считаю, что нужно сохранять спокойствие, не усугубляйте
1: ситуацию。他劝咱们要冷静，不要冲动，不要让事态更加严重。布布诺夫同志，现在事态很严重，我们不能毫无反应。不管这件事真相如何，蒋中正已经公然侵犯了我们，践踏了党纪军法。
7: 我同意任志的意见。 Мы не можем рейнджи Ижоу.
8: Но у нас связаны руки. Все Гуанчжоу под его дулом. Как мы можем противостоять им?
1: Он кажется, что у него 6 军. Но первый 军, каждый 党代表, это коммунисты. Они не будут слушать его антигоминчиши. Второй 军, Тан Янкай, я очень сильный. Шенши-дуоши. Ренхуа-дэхэн. 3456 军, это 滇 军, 粤 军, гайчжи. Чжао Чжунчжэнь, стал 全 军 的 总监. Чтобы они пинкунг, имели контроль.
6: 他们心中未必服他，而且他们都接受过苏俄的军事援助。我们可以从中让他们保持中立，至少不为蒋所用。全党罢工委员会能组织20多万人，还有2000多工人武装纠察队，可随时调遣。敌军军中的士兵和中下级军官都是要革命的。蒋中正的反革命面目一旦暴露，还有多少人会服从他？
1: 有了这些力量。 作为后盾，我主张立即动员所有在广州的国民党中央、直建委员秘密去肇庆，到叶挺独立团驻地开会。一到肇庆，我们就通电讨蒋，斥责他违反党纪军法，削其兵权，开除党籍，让他再无有还手之力。

0: Я считаю, что он поступил легкомысленно. И нам так делать не надо. Нужно ждать.
1: 他说蒋介石已经贸然行动了，他劝咱们不要一样，再等一等。

0: 年初二大，刚刚确定要延续总理遗愿，继续三大政策。我们还争取了这么多的部长委员，现在蒋介石却提出这个，那二大不是白开了吗？你看这上面说的，整理党务案系国民党内部问题，无论如何决议，他党均无权赞同。听到了没有？听到了吗？他们要耍无赖，但你我无权开口。
1: Вау, не будьте таким президентом. Вы более не являетесь министром пропаганды, но вы оставили за собой должность кандидата ЦК от крестьянского движения. И можете продолжать работу. Чан Кайши наш относительно надежный лев. Все, что он делает, у него есть на это свои причины. В любом случае, изменилась лишь форма сотрудничества КПК Гоминдан. А суть осталась без изменений.
2: 我想知道政府先生的态度，为巩固革命基础。 更为革命前途，确实需要牺牲一部分革命利益。如果国民党认为此种办法可以减去党内的疑虑与纠纷，更于国民革命有益，那我们不亦有所益？这是政府先生让我带来的，要你们一一签字，同意。 整理党务案，人质，下来再走。这是中央的决议。
3: 张国焘先生，请让开。
2: 人质，签了字再走。
3: 让开。